0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую субботу с 15 до 16 часов на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-frei.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Днем Победы, дорогие товарищи! С днем великой, с днем нашей победы! У микрофона Геннадий Колмогоров, и сегодня наша передача торжественная, ну и размыслительная о тех днях, о том времени, о дне 9 мая, дне победы советского народа и союзников во Второй мировой войне, а для нас в Великой Отечественной войне. Это 1078 выпуск программы «Радио Грюневере». У микрофона Геннадий Колмогоров. Гунтаг, либе Цухера, микрофон ist Геннадий Колмогоров. Heute, am 9. Mai, feiern wir Tag des Sieges Sowjetunion im Großvaterländischen Krieg und in Deutschland Tag der Befreiung. Viel Spaß beim Zuhören. А 8 мая по традиции в Эрфурте, как и во многих других местах Германии, мы собрались на воинском мемориале у Большой Стеллы, слушали птиц, негромко разговаривали, людей было предостаточно. Здесь проходит и прошел в очередной раз день празднования освобождения Германии от нацизма. Сегодня я предлагаю вашему вниманию несколько речей, я переведу их в конце каждой, коротко, смыслово. Обеспечивал музыкально наше торжественное мероприятие друг, старый друг, гример Гунтер. И говорит по-русски, и поет на русском. И жена у него русская. Итак, репортаж с памятного торжественного мероприятия, прошедшего в Эрфурте 8 мая 2025 года. Guten Tag, liebe Zuhörer. In heutiger Sendung wir sprechen über Tag der Befreiung Deutschland und Europa von Nationalsozialismus. Und dann aus Archiv unsere Sendung. Viel Spaß beim Zuhören. Sag.

0: Ich danke Ihnen herzlich.
1: По традиции, торжественное мероприятие открыл председатель общества германо-российской дружбы господин Кумар, Мартин Кумар. Он вспомнил выступление министра-президента Германии в Бундестаге в 1985 году. Мартин Кумар сказал, через 40 лет после победы Рихард фон Вайтзекер сформулировал, что 9 мая – это воистину день освобождение Европы и Германии от национал-социализма. И вот уже 40 лет после этого выступления данная формула присутствует на всех подобных мероприятиях.

0: На радио Грюневере звучит репортаж о торжественном мероприятии, прошедшем 8 мая в Эрфурте. Мероприятие посвящено Дню освобождения Европы и Германии от национал-социализма. Ну а мы же отмечаем его как День Победы.
1: В течение нескольких лет уже из-за известных событий запрещено появление на таких праздничных памятных мероприятиях официальных представителей Российской Федерации. И вот когда уже все разошлись, официальные лица, речи были сказаны, небесспорные речи, подъехал первый секретарь российского посольства господин Швецов и сказал небольшую речь.
2: Если позволите, я буду говорить, скажу сначала несколько слов по-русски, а потом, может быть, на немецкий, сам себя переведу, чтобы охватить всех участников нашего мероприятия. Но прежде всего большое спасибо за приглашение. Я из глубины души тронут таким теплым приемом. Спасибо вам большое. И, конечно, не без волнения сегодня стою перед вами. Помните такие знаменитые строки у Роберта Рождественского? Это не нужно мертвым, это надо живым. Я думаю, что эти слова наиболее точно описывают.
1: После выступления господина Швецова люди долго не расходились, обменивались впечатлениями, смотрели на портреты, которые принесли с собой в рамках бессмертного полка на это мероприятие, пели песни.

Не кажется тобою, что солдаты с кабанах, не пришедшие в поле, не в землю нашу полегли когда-то, а префорт.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: И в конце репортажа с памятного торжественного мероприятия, посвященного Дню освобождения Германии и Европы от национал-социализма, коротенькое интервью с двумя участниками мероприятия.
1: Мы сегодня собрались на городском кладбище, чтобы отметить 8 мая как день Германии.
0: Освобождение.
1: Освобождение Германии от нацизма. А завтра будем праздновать 9 мая, День Победы.
0: Сегодня прозвучали речи. Никто не сказал ни про текущий момент, ни про то, что германское оружие бьется против русских сегодня. Как ты думаешь, это сделано из
1: политкорректности?
0: Из политкорректности.
1: Никого не задевать.
2: И это правильно, я считаю. Потому что не надо обострять, так скажем, отношения. Они и так уже, так скажем, дошли до предела.
0: В такой памятный день.
2: Да, в такой памятный день. Поэтому надо, наоборот, так скажем, идти к тому, чтобы постепенно эти отношения нормализовывались. Потому что наши народы заинтересованы именно в этом.
0: А сейчас рубрика по архивным страницам нашего радио. Вы услышите литературно-музыкальную композицию, которая вышла в эфир более 15 лет тому назад. Вы услышите наших постоянных авторов Викторию Добрынину, Евгения Сухарева, Игоря Шермана.
3: Я трогаю русые косы, ловлю

0: на радио Грюневеле «Литературная страничка».
1: У нашего микрофона поэт, художник Виктория Добрынина. Военные песни вошли в нас тоже генетической памятью. Чувствуешь ли ты эту связь?
2: Безусловно. Очень близко мое поколение от того поколения, которое видело это все. И, естественно, это не могло не только генетически, это практически на бытовом уровне входило в жизнь. С этого начинала жизнь, на фундаменте дома, в центре города. Было написано «Проверено, мин нет». Вот как только я научилась читать, я поняла, что там написано. Значит, почтальон ходил, женщина. Она ходила каждый день, разносила почту. Раньше же не было вот этих вот общих почтовых ящиков. Она подходила к каждой квартире, бросала там в этот наружный ящичек газеты, письма. Она была гимнастерки, военной, ну, заношенной. Ну, понятно, что с войны. И рукав пустой за ремень гимнастерки был заправлен. Это была война, которая, вот она, только вчера была, я ее случайно не застала. А потом, конечно, это были фильмы, это были бесконечное множество книг, в которые мы вживались. Мой телевизор появился, когда мне было уже 8 лет. До этого я в 4 года научилась читать книги. И детское воображение, это все настолько... Ну, достаточно было прочитать «Девочку из города» по новой. Для того, чтобы война по тебе прошлась раз и навсегда, я до сих пор, если читала внуку эту книгу, я плакала. Не могло это мимо пройти. Не могло пройти то, что было в каждой семье, никак, ни одну семью это не обошло. В любой семье.
1: Ну и как-то отразилась эта тема в твоих стихах?
2: Ну да, по мере того, как я это честно в себе чувствовала, так и отразилась. Я не военных действий я не видела и не могла об этом писать, ни каких-то других партизанских или еще каких-то событий я не пережила. Но вот мое впечатление от этого, да, вот как-то отразилось. Вот эти стихи военные, они о том периоде жизни, они вошли в самую первую мою книгу, которая называлась «Светлым светло», которая собиралась, в принципе, до своего рождения лет 20. Потом лет 8 она лежала в издательстве без движения. А в 93-м году, когда система книгоиздания изменилась, и это можно было делать уже вне зависимости от государственных издательств, она вышла, эта книга. Вот туда вошли эти стихи, посвященные войне. И, ну, в общем-то, те стихи из ранних, там, 5 8, которые выжили за этот длительный промежуток жизни. Ну, вот эти, мне кажется, выжили, и я не могу с ними расстаться. Акация, клен, и тополь во дворе, с изнанки в серебре. Акация, сирень, теплынь, цветная тень качающихся крон. О чем и говорить? Быть, мяч ладонью бить, и шланга воду лить, пока зевает дворник. Он квас холодный пьет, он волю нам дает, довольный, что не тот, не 41-й год, не воскресенье, вторник. Починим старый патефон, отставим стереосистемы, чуть-чуть сентиментальная тема, чуть-чуть хрипит аккордеон. Недавно кончилась война, уже не госпиталь, а школу. Ты снова видишь из окна, сиренью грянула соколец. Уже не сушатся бинты, не тянет хлоркою и йодом на привокзальные сады, на вскопанные огороды. Уже тебя выводит в круг сержант со звездочкой героя. Мир над холодной горою, мир над страной. И эти двое, отец и мать, выходят в круг. Мотив довоенного вальса кружится в саду городском, и молодость дальняя ваша в оркестре китом духовом. Ах, город осенний, томительным дождиком сей, щемящий царит воскресенье, прозрачно летит карусель, и, кутаясь в тоненький плащик, ступая в сосновый песок, украдкою женщина плачет под тот довоенный

0: Литературную страничку продолжает Евгений Сухарев.
1: Виктория напомнила повесть Веры Пановой «Девочка из города». Я вспомнил другую повесть Пановой, которая называлась «Спутники». И по ней был сделан прекрасный фильм, который назывался «На всю оставшуюся жизнь», с прекрасными актерами, который много раз тогда показывался по телевидению. И я хочу прочитать свое стихотворение. Это называется «Югославское ретро». Рваный мрак югославского фильма, молоко светового ствола, костоломка, чадильня, давильня, кипяченую кровь разлила, пахло кожей, резиной и потом, и прыщавый непуганный гал то ли клацал затвором, ну что там, то ли реденький воздух глотал. На дорожной арийской резине, забредая в чужие миры, черногорское мясо возили, чтоб кормить дармовые костры, словно махом единым из рая прямо в наспех сколоченный ад. И терзается плоть, догорая, и рессоры на кочках скрипят, человечье сплетается пенье, хрипота и погибель его с каждым деревом, с каждою тенью, словно это поет божество, не давая рвануться из зала в ослепительный город дневной, где не знают, что времени мало меж войной и войной и войной.
2: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

0: одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли.

0: На всю оставшуюся жизнь.
1: У микрофона Игорь Шерман.
2: Давид Самойлов. Сороковые. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый, задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые.
3: Берлинской мостовой кони шли на балабой, шли потряхивая гривой кони дончаки. Распевает верховой, эй, ребята, не впервой, нам пойти.

храм, но поймав сердитый взгляд, ну, крысью с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взор не полстав ударит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину.

0: А сейчас прозвучит отрывок из поэмы Александра Твардовского «Москва». Первая его часть положена на музыку и получилась песня, исполняет ее Андрей Иванов. А продолжение прозвучит просто как стихи, без музыки.
1: В тот день, когда окончилась война, и все стволы палили в счет салюта, в тот час на торжестве была одна особая для наших душ минута. В конце пути, в далекой стороне, под гром пальбы прощались мы впервые.

Мы не прощались так бесповоротно. Мы были с ними как бы наравне. И разделял нас только лист учетный.

И чуя там, сквозь толщу дней и лет, как нас уносят этих залпов волны, они рукой махнуть не смеют вслед, не смеют слова вымолвить безмолвны. Вот так судьбой своею смущены, прощались мы на празднике с друзьями и с теми, что в последний день войны еще в строю стояли вместе с нами, и с теми, что ее великий путь пройти смогли едва наполовину, и с теми, чьи могилы где-нибудь еще у Волги обтекали глиной, и с теми, что под самою Москвой в снегах глубоких заняли постели в ее предместьях на передовой зимою 41-го, и с теми, что, умирая, даже не могли рассчитывать на святость их покоя последнего под холмиком земли, насыпанным нечуждою рукою, со всеми, пусть не равен их удел, кто перед смертью вышел в генералы, а кто в сержанты выйти не успел, такой был срок ему отпущен малый, со всеми, отошедшими от нас, причастными одной великой сени, знамен склоненных, как велит приказ, со всеми до единого, со всеми простились мы, и смолкнул гул пальбы, и время шло, и с той поры над ними березы, вербы, клены и дубы в который раз листву свою сменили. К вам, павшим в этой битве мировой, за наше счастье на земле суровой, к вам, наравне с живыми, голос свой я обращаю в каждой песне новой. Вам не услышать их и не прочесть, строка в строку они лежат немыми, но вы мои, вы были с нами здесь, вы слышали меня и знали имя суда живых, не меньше павших суд. И пусть в душе до дней моих скончания живет, гремит торжественный салют победы и великого прощания.

А мы с тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

ты закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: вершине. Пошли домой.
1: Хотел бы выяснить ваше отношение к происходящему. Опять буржуазная власть России закрывает мавзолей Ленина, драпирует его, зачехляет фанерой. Они считают, и это в их идеологии, что срамоту эту надо закрывать, хоть фанерой прикрыть. А я-то думаю, напротив, алмаз в сердце страны замазывает дерьмом. Но главный вопрос – почему на параде в честь Дня Победы 9 мая, уже которое десятилетие, не видно мавзолея Ильича, с трибуны которого Сталин и его камарилья принимали первый, самый первый парад Победы? Внятного ответа на этот вопрос власти не дают. Но, может быть, мы дадим его, может быть, мы знаем, может быть, мы чувствуем этот ответ. Более того, парад принимается нынче властями и самым главным – сидя. Это только кровавый тиран мог стоять на трибуне и отдавать честь воинам-победителям. Сегодня по Киеву ходят бандеровцы по Крещатику под их знаменами, под эсэсовскими знаменами. Я думаю, недалек тот час, когда и звезды над Кремлем, если не снесут совсем, то задрапируют. Ну и для кого это делается? А главный бенефициар за морем. И сейчас небольшой сюжет.
2: Говорит депутат Государственной Думы России Алексей Пушков.
3: Есть весьма неприглядные страницы и в истории тех же Соединенных Штатов. Разве не крупнейшие американские корпорации буквально вскармливали гитлеровскую Германию, поставляя ей оборудование, сырье, авиамоторы, металл и много чего еще, без чего перевооружение Германии, скорее всего, не состоялось бы. Причем есть данные, что такое взаимовыгодное сотрудничество продолжалось даже после начала Второй мировой войны, когда германские самолеты, бомбившие английские города, вылетали на боевые задания на американском топливе. Продолжит Александр Марков.
4: На Нюрнбергском процессе Ялмар Шахт, бывший глава Имперского банка Германии, гитлеровский рейхсминистр экономики, сказал американскому адвокату:
5: если вы хотите предъявить обвинение промышленникам в том, что они помогли перевооружить Германию, вы должны предъявить обвинение самим себе.
4: Ялмар Шахт прекрасно знал, если бы не американские капиталы, у фашистской Германии не было бы ни мощной армии, ни предприятий, на которых выпускались танки, самолеты и многое другое, что позволило Гитлеру развязать мировую войну. Он и сам многим обязан американцам. Именно американские магнаты целенаправленно тянули его на самую вершину власти в Германии.
6: Первая встреча с Адольфом Гитлером американского военного атташе состоялась в 1922 году. Трумэн Смит, военный атташе Соединенных Штатов Германии, провел такие политические смотрины молодого фюрера и остался ими доволен. После этого начинается активное сотрудничество американского бизнеса и партии Гитлера, и фактически финансирование избирательной кампании Адольфа Гитлера шло через компанию «Фарбен Индустрии», которая, в свою очередь, контролировалась Рокфеллером.
4: Стоит отметить, что «Фарбен Индустрии» на тот момент была крупнейшей в Европе химической и фармацевтической компанией. Сделав ставку на Гитлера, американские финансисты не прогадали. После Первой мировой войны они скупили большую часть крупных немецких предприятий. В итоге, к моменту прихода Гитлера к власти, во всех крупных и средних немецких компаниях либо часть акций, либо контрольный пакет принадлежали бизнесменам из Штатов. И именно американские корпорации получали огромные заказы на перевооружение вермахта. Так, германские филиалы Генри Форда произвели десятки тысяч автомобилей, а их владелец был удостоен высшей награды Третьего рейха для иностранцев – Ордена заслуг Германского орла. Немецкий консул приехал в Детройт, чтобы лично вручить золотой крест со свастикой автомобильному магнату в день его 75-летнего юбилея 30 июля 1938 года. Такие же кресты, только более низких степеней, получили глава крупнейшего технологического концерна США IBM Томас Уотсон и президент General Motors Джеймс Муни. Первый поставлял немцам счетные машины, а General Motors владела Опелем, а тот производил грузовики, ставшие основным транспортным средством вермахта. Заодно рекордсменом по инвестициям и поставкам в гитлеровскую Германию стала Standard Oil, принадлежащая Рокфеллерам. Корпорация помогала немцам наладить производство алюминия, магния и других стратегических материалов, в том числе и синтетического каучука.
6: Standard Oil строит нефтеперерабатывающий завод, который стал ключевым элементом американской помощи в подготовке вермахта к военным действиям. Немецкая авиационная промышленность, Юнкерсы в частности и ряд других немецких самолетов были созданы также на американские деньги и американцами.
4: Вложиться в

0: Франция на Мюнхенском сговоре в октябре 1938-го отдали ему Судетскую область Чехословакии. А он этим не удовлетворился и оккупировал в начале 1939-го всю страну. Но что же после этого делает Британия, в банках которой лежит все чехословацкое золото? Она отдает его Гитлеру.
1: То есть, осуждая Гитлера за агрессию, за подготовку к будущей войне, которая начнется примерно через полгода, англичане передали нацистам чехословацкое золото. Зачем? Ну, для того, чтобы у нацистов были средства для закупки определенных необходимых им вещей за границей. Для того, чтобы подбодрить Гитлера, которого они привели к власти, к активным действиям. То есть к масштабной войне в Европе, к войне с Советским Союзом.
0: Англичане тоже имели контракты на поставку в Германию технологий и вооружения. Все это потом сыграло с ними злую шутку, когда Гитлер решил сперва разобраться не с Советским Союзом, на что надеялась часть британской элиты, а с самими британцами.
1: В рамках этих договоренностей немцам были поставлены технологии производства моторов для определенных типов самолетов. Так что можно сказать, что первые самолеты, которые бомбили тот же самый Лондон, имели в себе английские моторы. Были поставки определенных вооружений, в том числе и тех самых бомб, которые потом упадут на Лондон, и удивленные лондонцы найдут осколки, на которых будет написано, что эти бомбы произведены в Великобритании.
0: К середине 1941 года совокупные американские инвестиции в германскую экономику составили по разным расчетам от полумиллиарда до 800 миллионов долларов. По нынешнему курсу это от 20 до 30 миллиардов. Немцы заморозили американские активы в своих предприятиях только после того, как Германия 11 декабря 1941 года объявила. А на заводах, построенных General Motors и Ford, всю войну выпускалась бронетехника Рейха и моторы для самолетов. Не является ли такой бизнес преступлением, за который сами его организаторы должны были оказаться на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе? Даже американский сенат был возмущен сотрудничеством американских воротил бизнеса с Гитлером. Для расследования была создана специальная комиссия, но никого не наказали, а часть документов засекретили. Ведь этот бизнес, построенный на крови, обогатил Америку и стал одним из важнейших источников ее послевоенного благополучия и могущества.

На этом, дорогие товарищи, праздничный выпуск программы «Радио Гринвэлли» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Либо Цухера, дамит «Радио Гринвэлли», ферабшидези. Франкфурт лих фюрдизендунг ист Геннадий Калмогоров, дамит чус, умбис цум некст маль.